0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
12: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.7

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до минус 7. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном безоблачно. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу А».

0: люди. Это люди, которых легко похитить. Будь в безопасности. Ешь пироги.
1: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Залог красивой улыбки – здоровые зубы. Клиника «Леги Артис» оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры Clear Correct, а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65 65 00 65 65 00. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Земля, центр, прилуняюсь.
5: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
8: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
9: Мечтаете об уютном доме?
10: Вам в «Электросвет».
9: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
10: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
11: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
12: Поход к врачу больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А, дробь 1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3, дробь 2.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнес Магаданской области.
6: Это философия, спорт и, конечно, особая атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть, а рискнуть можно только в Чикаго. Welcome to Chicago. Работаем с 6 утра до 3 часов ночи. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.

Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По статистике, каждый пятый житель Земли ежедневно преодолевает умеренную или сильную боль. Из-за этого люди не могут вести нормальный образ жизни, поэтому 11 октября отмечается Всемирный день против боли. Стоит сказать, что боль – это защитный механизм мозга. Она сигнализирует о потенциальной опасности, помогая нам избежать травм. Примечательно и то, что женщины часто чувствуют боль сильнее, чем мужчины, из-за различий в гормонах и мозговой активности. Безусловно, нам повезло. Медицина развивается, и многие болезни, которые косили тысячи людей, сегодня нам не грозят. Тут же стоит сказать и о средневековых методах, к которым прибегали врачи. До 15 века боль часто связывали с грехами или демонами, поэтому врачи часто использовали трепанацию – сверление отверстий в черепе, чтобы выпустить злых духов. Делали это без наркоза. 11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей. В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в развитии гуманитарных наук, прежде всего русского языка, выработке правил правописания и составлении словарей. Главой Российской академии императрица назначила Екатерину Дашкову. 11 октября 1976 года Магадан был близок к тому, чтобы остаться без питьевой воды. На тот момент запас водохранилища на реке Каменушка составлял около 2 миллионов и 300 тысяч кубометров, против нормального запаса в 3,5 миллиона кубометров. При этом приток воды в водохранилище уменьшался с каждым днем из-за установившихся морозов и отсутствия снежного покрова. При сложившейся ситуации возникла реальная угроза срыва централизованной подачи воды в город. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. А еще сегодня отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. По статистике, от лишнего веса страдает более 1 миллиарда человек в мире, то есть каждый восьмой житель планеты. Ожирение повышает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды онкологии. Несмотря на то, что мировой эта проблема стала относительно недавно, в древности с ожирением тоже боролись, правда по-своему. В средневековой Европе популярны были кровопускания. Хирурги выпускали кровь, считая, что это балансирует жидкости тела. Сегодня необычные подходы включают гипноз для подавления аппетита и даже виртуальную реальность, симуляцию еды, чтобы насытиться без калорий. Но важно помнить, что перед любыми манипуляциями с организмом необходима консультация у врача. На этом все. Отмечай праздники и люби историю, а мы еще услышимся.
2: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
0: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа. Сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до минус 7. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном безоблачно. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Идеальные отношения – это когда вы одновременно закатываете глаза на тупые комментарии других людей.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Салон «Арт-фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры, мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт-фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
8: Хочешь, чтобы каждая тренировка давала результат? Магазин «Спортпит» поможет! У нас все для твоего прогресса. Протеины, гейнеры и аминокислоты для роста и восстановления. Добавки и БАДы, а также быстрый и полезный перекус. Протеиновые батончики и печенье без сахара. Магазин «Спортпит», улица Дзержинского, 2, место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.

0: диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Дин Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21 00 31.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
10: 11 октября.
9: Овен.
10: Овнам предстоит решить сложную профессиональную проблему. От того, насколько серьезно и ответственно вы подойдете к делу, во многом зависит дальнейшее развитие событий. Масса приятных эмоций ожидает влюбленных овнов. С точки зрения романтических отношений, день обещает быть просто замечательным.
9: Телец.
10: День благоприятный, интересный и насыщенный. Звезды советуют тельцам беречь себя и по возможности не перенапрягаться. Подходящий день для любых семейных дел, общения с родственниками, совместных поездок и праздников. Особое внимание нужно уделить любимому человеку. Сегодня он особенно нуждается в вашей поддержке.
9: Близнецы.
10: Близнецам стоит быть осторожнее на деловых встречах. Не исключено, что партнеры постараются вынудить вас взять на себя невыполнимые обязательства. А в личной сфере ситуация складывается более приятная и вдохновляющая. Возможны новые знакомства, увлечения и признания. Не исключенный переход дружеских отношений в романтические.
9: Рак.
10: День подходит для любой творческой работы, а также получения новых знаний, учебы, педагогической деятельности. В кругу близких людей вы будете чувствовать себя не слишком комфортно. Дают о себе знать давние противоречия, да и несходство взглядов на некоторые жизненно важные вопросы будет беспокоить не на шутку.
9: Лев.
10: День головокружительных успехов в работе и в любви. Сегодня львы способны добиться желаемого совершенно, не прилагая усилий. Единственное, чего желательно воздержаться, это долгие поездки, связанные с каким-то дискомфортом для вас.
9: Дева.
10: Интуиция дев сегодня развита очень сильно, что позволяет представителям данного знака понимать близких людей с полуслова, легко решать семейные и личные проблемы, а также избегать недоразумений и сложных ситуаций. К счастью, жизненный потенциал высок, энергии у вас достаточно, да и энтузиазмом вы можете похвастаться неподдельным.
9: Весы.
10: Весам многое дается легко. Представители этого знака могли бы спокойно наслаждаться мирным течением удачного дня, если бы не предъявляли слишком высоких требований себе и окружающим. Финансовое положение улучшится благодаря выгодной инвестиции или вовремя заключенному соглашению о сотрудничестве.
9: Скорпион.
10: С профессиональной точки зрения день весьма непростой. Перед скорпионами стоят весьма серьезные проблемы, требующие необычного творческого подхода. Удачный день для поездок, необычного отдыха, посещения общественных мероприятий. В течение дня вы не раз привлечете к себе внимание, однако это не вызовет у вас ни малейшего дискомфорта.
9: Стрелец.
10: Осторожнее с долгосрочными проектами. Сегодня вы склонны переоценивать свои возможности и видеть в радужном свете даже не слишком благоприятные ситуации. Благоприятный день для общения с близкими людьми, примирения после ссоры, восстановления прерванных отношений. Влюбленных ожидают приятные известия.
9: Козерог.
10: Очень хороший день для работы. Можно браться за сложные проекты, не боясь трудностей и преград. Эмоциональный фон нестабилен, да и отношения с близкими складываются непросто. Поэтому в конце дня не исключено ощущение сильнейшей усталости, опустошенности. Очень хороши спокойные, неутомительные занятия. Полезен отдых на природе.
9: Водолей.
10: Водолеев ждет благоприятный день. Бороться придется не с негативными тенденциями, а с перепадами собственного настроения. Возможны перемены к лучшему в семье. Не исключен и неожиданный прогресс в романтических отношениях.
9: Рыбы.
10: Нет причин для серьезного беспокойства. День обещает быть вполне удачным. Несколько сложнее поладить с членами семьи, но и тут нет непреодолимых преград. Если вы откровенно расскажете о своих проблемах и тревогах, вас непременно услышат и правильно поймут.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Холодает? Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
6: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
10: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
11: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
12: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Первое магаданское радио представляет.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По даним синоптиков, 11 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до минус 7. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном безоблачно. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Консилиум. Совещание врачей для установления диагноза и определения способов лечения.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит». Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Это 74Б. Телефон 21-44-79. Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: phrase. Everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Залог красивой улыбки, здоровые зубы. Клиника Леги Артис оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры Clear Correct, а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65 65 20 65 65 20. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.

0: а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
4: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
5: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
6: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

космосе ни к чему, но вылям. Отсюда нет рейсов в Таиланд, и тут не закажешь кальян. Только сплошная темнота, бесконечная невесомость. Все, что оказалось причиной моих бессонниц.

0: Скажи Гарибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Гарибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
5: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8-924-852-52-54. Студия красоты Alien Studio.
6: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке Центра «Мой бизнес», Магаданская область.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24. Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: 5 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 11 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до минус 7. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном безоблачно. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане солнечно. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце...

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Мужчина, каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита. До тех пор, пока не увидит на градуснике 37,2. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Холодает. Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По статистике, каждый пятый житель Земли ежедневно преодолевает умеренную или сильную боль. Из-за этого люди не могут вести нормальный образ жизни, поэтому 11 октября отмечается Всемирный день против боли. Стоит сказать, что боль – это защитный механизм мозга. Она сигнализирует о потенциальной опасности, помогая нам избежать травм. Примечательно и то, что женщины часто чувствуют боль сильнее, чем мужчины, из-за различий в гормонах и мозговой активности. Безусловно, нам повезло. Медицина развивается, и многие болезни, которые косили тысячи людей, сегодня нам не грозят. Тут же стоит сказать и о средневековых методах, к которым прибегали врачи. До 15 века боль часто связывали с грехами или демонами, поэтому врачи часто использовали трепанацию – сверление отверстий в черепе, чтобы выпустить злых духов. Делали это без наркоза. 11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей. В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в развитии гуманитарных наук, прежде всего русского языка, выработке правил правописания и составлении словарей. Главой Российской академии императрица назначила Екатерину Дашкову. 11 октября 1976 года Магадан был близок к тому, чтобы остаться без питьевой воды. На тот момент запас водохранилища на реке Каменушка составлял около 2 миллионов и 300 тысяч кубометров, против нормального запаса в 3,5 миллиона кубометров. При этом приток воды в водохранилище уменьшался с каждым днем из-за установившихся морозов и отсутствия снежного покрова. При сложившейся ситуации возникла реальная угроза срыва централизованной подачи воды в город. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. А еще сегодня отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. По статистике, от лишнего веса страдает более 1 миллиарда человек в мире, то есть каждый восьмой житель планеты. Ожирение повышает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды онкологии. Несмотря на то, что мировой эта проблема стала относительно недавно, в древности с ожирением тоже боролись, правда по-своему. В средневековой Европе популярны были кровопускания. Хирурги выпускали кровь, считая, что это балансирует жидкости тела. Сегодня необычные подходы включают гипноз для подавления аппетита и даже виртуальную реальность – симуляцию еды, чтобы насытиться без калорий. Но важно помнить, что перед любыми манипуляциями с организмом необходима консультация у врача. На этом все. Отмечай праздники и люби историю, а мы еще услышимся.
2: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Новый час на Карибу.
6: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
7: Я люблю под вас танцевать.
8: И я.
9: Я тоже.
10: Я вас обожаю.
8: Вы молодцы.
11: Вы правда молодцы.
7: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
6: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
1: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: В Магадан встречай «Падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особая атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть, а рискнуть можно только в Чикаго. Welcome to Chicago. Работаем с 6 утра до 3 часов ночи. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Первое магаданское радио представляет.
8: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Внештатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: У нас все платно. Родиться, учиться, жениться, лечиться. Бесплатно можно только работать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Дингидравлик-сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек-хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дингидравлик-сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
5: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
6: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79. Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство «1001 Тур». 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето. Хочешь, чтобы каждая тренировка давала результат? Магазин «Спортпит» поможет! У нас все для твоего прогресса. Протеины, гейнеры и аминокислоты для роста и восстановления. Добавки и БАДы, а также быстрый и полезный перекус. Протеиновые батончики и печенье без сахара. Магазин «Спортпит», улица Дзержинского, 2, место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Залог красивой улыбки – здоровые зубы. Клиника Леги Артис оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры Clear Correct, а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65-65-00, 65-65-00. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
7: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
9: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Терминология на Карибу.
1: Роялти. Плата за право использовать собственность, в том числе и интеллектуальную, другого лица.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии.

0: лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. Мир окон. Полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. Мир окон. Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в Электросвет.
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем? Контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото и спецтехнику, а также генеральные грузы.
7: Надежность и качество.
8: Адамант, полосы.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
13: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
14: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 6667.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio. Место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8 924 852 52 54. Студия красоты Alien Studio.
9: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке Центра «Мой бизнес», Магаданская область.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
12: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
11: Не скажу так сразу точно.
12: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
11: А стоит? О них я слышал где-то.
12: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
11: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
12: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 октября.
7: Авен.
8: Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды. В остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Финансовая ситуация благоприятна. Можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения.
7: Телец.
8: Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации. Чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявления заботы.
7: Близнецы.
8: Несмотря на некоторые трудности, близнецы сохраняют хорошее настроение и присутствие духа. Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека.
7: Рак.
8: В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы, невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно. Просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу.
7: Лев.
8: Настроение львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику. Спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости.
7: Дева.
8: Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников.
7: Весы.
8: Осторожнее с финансами. Капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Возможны значительные успехи у весов, чья работа связана с разъездами и общением. Порадует встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств.
7: Скорпион.
8: В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения. Ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию. Сегодня ее подсказки будут верными.
7: Стрелец.
8: Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок. Покупки тоже лучше отложить. Близкие люди смогут многое для вас сделать, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям.
7: Козерог.
8: Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды. В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы.
7: Водолей.
8: День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные водолеи найдут способ окрасить его в приятные тона. Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными. В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет. Данная область находится под влиянием позитивных тенденций.
7: Рыбы.
8: Отличный день для прогулок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Прекрасное настроение и высокий жизненный тонус помогут вам наполнить этот день приятными впечатлениями. Хорошо пройдут вечеринки, можно принимать гостей и наносить визиты знакомым.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
4: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра бизнеса Магаданской области.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2. Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
5: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особая атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть, а рискнуть можно только в Чикаго. Welcome to Chicago. Работаем с 6 утра до 3 часов ночи. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
8: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
5: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
5: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
6: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
7: Дин Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды.

0: варианты фитингов. Быстроразъемные соединения, масленки для шприцевания, большой выбор стяжек-хомутов, манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
1: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Тотальная свежесть.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
1: Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
2: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

0: Салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21 44 79.
1: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
4: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-7524. 8-914-868-7524.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

5 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до +4. Ветер северо-западный с порывами.

0: В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Учебный год для мамы – это как беременность. Длится 9 месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: вернуться.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о

0: Сезонные переобувки вашего автомобиля. Не тяни до последнего. Не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь, чтобы каждая тренировка давала результат? Магазин «Спортфит» поможет! У нас все для твоего прогресса. Протеины, гейнеры и аминокислоты для роста и восстановления. Добавки и БАДы, а также быстрый и полезный перекус. Протеиновые батончики и печенье без сахара. Магазин «Спортфит», улица Дзержинского, 2, место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров, постоянные скидки и акции, горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Залог красивой улыбки – здоровые зубы. Клиника «Леги Артис» оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры Clear Correct, а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65 65 00 65 65 00. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-2098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-2098.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8-924-852-52-54. Студия красоты Alien Studio.
5: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке Центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнес Магаданской области.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дин Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек, хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
9: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое Магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: блоге на Карибу. На Карибу.
1: Майнинг. Английское слово, обозначающее добычу полезных ископаемых. Деятельность по созданию новых структур. Обычно речь идет о новых блоках в блокчейне для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход. Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
6: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена, приятный сервис, замеры стен, быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт-фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Холодает. Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются.

0: Идем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 тур едем в лето.
1: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
3: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.

0: Зины Зоомир – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс, протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания.

0: необходима консультация специалиста.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике «Медтраст». Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. «Медтраст» лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особая атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть, а рискнуть можно только в Чикаго. Welcome to Chicago. Работаем с 6 утра до 3 часов ночи. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
2: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры, мебелировки, кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
2: Дингидравлик-сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек-хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дингидравлик-сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
7: Залог красивой улыбки – здоровые зубы. Клиника «Леги Артис» оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры «Clear Correct», а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65-65-00, 65-65-00. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 октября.
7: Авен.
8: Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды. В остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Финансовая ситуация благоприятна. Можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения.
7: Телец.
8: Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации. Чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявления заботы.
7: Близнецы.
8: Несмотря на некоторые трудности, близнецы сохраняют хорошее настроение и присутствие духа. Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека.
7: Рак.
8: В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы, невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно. Просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу.
7: Лев.
8: Настроение львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику. Спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости.
7: Дева.
8: Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников.
7: Весы.
8: Осторожнее с финансами. Капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Возможны значительные успехи у весов, чья работа связана с разъездами и общением. Порадует встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств.
7: Скорпион.
8: В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения. Ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию. Сегодня ее подсказки будут верными.
7: Стрелец.
8: Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок. Покупки тоже лучше отложить. Близкие люди смогут многое для вас сделать, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям.
7: Козерог.
8: Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды. В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы.
7: Водолей.
8: День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные водолеи найдут способ окрасить его в приятные тона. Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными. В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет. Данная область находится под влиянием позитивных тенденций.
7: Рыбы.
8: Отличный день для прогулок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Прекрасное настроение и высокий жизненный тонус помогут вам наполнить этот день приятными впечатлениями. Хорошо пройдут вечеринки, можно принимать гостей и наносить визиты знакомым.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Пришло время сменить незнакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров, постоянные скидки и акции, горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный

0: Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 октября.
6: Авен.
8: Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды. В остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Финансовая ситуация благоприятна. Можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения.
6: Телец.
8: Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации. Чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявления заботы.
6: Близнецы.
8: Несмотря на некоторые трудности, близнецы сохраняют хорошее настроение и присутствие духа. Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека.
6: Рак.
8: В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы, невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно. Просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу.
6: Лев.
8: Настроение львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику. Спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости.
6: Дева.
8: Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников.
6: Весы.
8: Осторожнее с финансами. Капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Возможны значительные успехи у весов, чья работа связана с разъездами и общением. Порадует встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств.
6: Скорпион.
8: В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения. Ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию. Сегодня ее подсказки будут верными.
6: Стрелец.
8: Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок. Покупки тоже лучше отложить. Близкие люди смогут многое для вас сделать, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям.
6: Козерог.
8: Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды. В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы.
6: Водолей.
8: День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные водолеи найдут способ окрасить его в приятные тона. Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными. В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет. Данная область находится под влиянием позитивных тенденций.
6: Рыбы.
8: Отличный день для прогулок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Прекрасное настроение и высокий жизненный тонус помогут вам наполнить этот день приятными впечатлениями. Хорошо пройдут вечеринки, можно принимать гостей и наносить визиты знакомым.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: чудо. 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

в любое время дня и ночи. Карибу Арт.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше...

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 12 октября 1964 года знаменитый французский исследователь Жак-Ив Кусто, находясь на корабле «Терре-Гранд», перерезал трос и отправил на дно моря водонепроницаемый бронзовый цилиндр с флагами 30 государств. Внутри лежала декларация о взятии власти над глубинами моря, и в ту же секунду Кусто торжественно провозгласил начало новой подводной эры человечества. В честь этого события сегодня отмечается Международный день дайвера. Самого Кусто по праву называют самым известным дайвером в истории, и не только за символический жест. Из 87 лет своей жизни 60 лет он провел под водой или на воде. Еще в 1943 году вместе с инженером Эмилем Ганьяном он разработал и запатентовал акваланг. Также это Всемирный день борьбы с артритом. Под словом «артрит» на самом деле скрывается целая группа из более чем 100 различных диагнозов. Кстати, любопытная деталь статистики. Женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин. А вот факты о самих суставах. В теле человека по разным подсчетам их до 360, а суставы одних только пальцев сгибаются и разгибаются свыше 25 миллионов раз за жизнь. Самым подвижным суставом организма считается плечевой. Именно его шаровидная форма когда-то, по мнению антропологов, стала решающим шагом в эволюции человека. Поговорим о магаданском мастере, чьи руки превращали обычную кость в произведение искусства. Сегодня годовщина со дня памяти Анатолия Васильевича Семенова, скульптора малых форм, костореза, члена Союза художников России, ушедшего из жизни 12 октября 2002 года. Косторезное искусство на севере – ремесло особое. Оно требует не только художественного таланта, но и той же самой выносливости рук, о которой мы говорили ранее. Ведь тонкая резьба по кости держится на долгих часах кропотливой ювелирной работы пальцев. А еще это день закрытия дачного сезона. Праздник неофициальный и придуманный уже в наши дни активистами российских соцсетей, но смысл в нем предельно народный и понятный. Урожай собран, грядки укрыты, а дачники готовятся вернуться в город до самой весны. Кстати, по данным опроса ВЦИОМ, 27% россиян предпочитают проводить свободное время именно на природе, и этому есть вполне научное объяснение. Время, проведенное за городом, заметно снижает уровень гормона стресса кортизола, помогает нормализовать давление и просто восстанавливает нервную систему после городской суеты. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
1: Машина времени на Карибу.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
13: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Россиянам рассказали о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат. На сбережения у россиян не хватает доходов. Подробности далее. В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении российского лидера, текст распространила пресс-служба президента РФ. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что провел очень успешный разговор с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Россия готова поставить США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион позже. Минфин США по распоряжению Трампа выдает России временную лицензию на поставки дизельного топлива на мировые рынки. Сам Трамп рассчитывает, что договоренности с Путиным и контроль над Ормузским проливом помогут снизить цены на топливо в США и других странах рекордными темпами. В этом году Путин и Трамп уже несколько раз говорили по телефону. Предыдущий разговор лидеров состоялся 8 сентября. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по итогам поездок в Киев и Москву американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, состоявшихся 5 и 6 сентября. Разговор накануне продлился дольше предыдущего. Лидеры беседовали 1,5 часа, а предыдущая их беседа месяц назад длилась около часа, передает ТАСС. При этом последний разговор не является рекордным по длительности. В конце апреля Путин и Трамп беседовали более 1,5 часов. В предыдущие годы у лидеров тоже случались продолжительные беседы. Так, в октябре прошлого года Путин и Трамп говорили по телефону около 2,5 часов. Отдельные категории пенсионеров России получат увеличение выплат в ноябре. Как пишет РТ, в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличивается с 9 584 рублей 69 копеек до 19 169 рублей 38 копеек. Помимо этого сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей 86 копеек. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч рублей. Перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным. Выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву. Только каждый пятый участник опроса имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Это показало исследование Роскачества, сообщает РБК. Еще у третьей сбережения есть, но они не увеличиваются. Главной помехой для накоплений 42% опрошенных назвали превышение расходов над доходами. У 39% денег хватает только на текущие нужды. Больше половины участников говорят, что начать откладывать им помог бы рост заработка. Главной целью накоплений большинство назвало создание финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств. Официальный курс доллара на 12 октября составляет 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 97 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
7: Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104.2 FM.
8: Доброе утро! Доброе утро!
13: С добрым утром. Понедельник. Ну и как-то давайте немножко бодриться. Наташка сейчас мне сказала, что вообще на улице минус 5.
8: Минус 5.
13: Серьезно?
8: Тут невозможно не взбодриться, выходя из дома.
13: Поэтому...
8: Очень прохладно.
13: Ну, октябрь.
8: Надо понимать.
13: Магадан. Что еще сказать об этом? Но зато вот солнечно, ни одного облачка на небе. Я не успел понять, какая, честно говоря, температура. Быстро выбежал, взял и поехал. Поэтому, я не знаю, с добрым утром, с понедельником. И пусть, ну, какое-то, не знаю, приподнятое настроение пусть будет. Впереди целая рабочая неделя. Нельзя начинать ее...
8: Нельзя унывать. Долой уныние.
13: Мы вас рады приветствовать в этом дне. Мы, это Наташка Белая и я, Таня Брайс. Несмотря на то, что мы немножко вот тут зябнем, да, по утрам, по крайней мере, в Японии, при этом придумали холодильник для людей.
8: Ух ты!
13: Там разработали такие персональные охлаждающие кабины, в них японцы собираются спасаться от жары.
8: Угу.
13: Вот, естественно, они будут простаивать зимой,
8: да.
13: Эти самые кабины. В общем, внешне это устройство напоминает такой вендинговый аппарат. Внутри поддерживаются комфортные 15 градусов Цельсия. И система направляет поток ледяного воздуха на голову, шею и спину сидящего. По замыслу создателей всего вот этого чуда, кабина рассчитана на строителей, на складских работников и всех тех, кто трудится на открытом воздухе, и ему становится слишком жарко. При этом эта самая кабина намного экономичнее обычного кондиционера, причем экономичнее целых два раза. И вот эта вот новинка появилась на фоне аномальной жары, которая была в стране установлена в этом году. Дело в том, что 48 человек летом были доставлены в больницу с тепловым ударом, и поэтому ученые быстро собрались,
8: конечно,
13: придумали что-то, как японцев, значит, от этой напасти уберечь, и вот такие придумали кабины.
8: Изобретем холодильник для людей.
13: Да-да-да.
8: Какая прелесть.
13: Ну, если перерасчете на русские деньги, около 750 тысяч рублей такая кабина стоит. Не знаю, какой-то работодатель, ну, знаешь, для того, чтобы
8: можно
13: уберечь своих
8: сотрудников.
13: Можно экономично,
8: мне кажется, можно поставить ларь.
13: Вместо того, чтобы упаковать, да?
8: Да, конечно, ларь поставил. Это вообще очень удобно, потому что и человеку туда можно залезть. Я пробовала, я помещалась, у меня даже есть фотография. А вдобавок можно какие-то еще и продукты хранить.
13: Главное, чтобы не закрывать этот ларь, когда ты там сидишь.
8: Ну, это
13: потому
8: да.
13: Потому что изнутри ты его не откроешь уже, понимаешь?
8: Ну, в общем, лайфхак просто требует доработки, но в целом идея отличная, замечательная, мне кажется.
13: А нам наоборот надо, понимаешь, тепловые
8: камеры.
13: Идешь по городу, замерз зимой. Раз в такую кабину, в кабинку такую зашел, погрелся, вышел, идешь дальше.
8: Очень удобно, да.
13: Там очередь будет.
8: Однозначно, не доберешься до туда. Но, кстати, найден еще один прекрасный, мне кажется, метод, чтобы в понедельник бежать на работу воодушевленным и при этом чувствовать себя самым счастливым. Повышение заработной платы положительно влияет на субъективную оценку удовлетворенности жизнью и качеством работы. Между прочим, это исследование показало. Это не я намек какой-то подкидываю здесь. В общем, такая практика имеет долгосрочный эффект на повседневное ощущение счастья сотрудников. Согласно исследованиям Базельского университета, увеличение оплаты труда прямо повышает лояльность компании, удовлетворенность профессиональной деятельностью и желанию сотрудников снова приступить к новой рабочей неделе. Та-та-там-та-там.
13: При этом почти 47% опрошенных российских компаний в этом году не планируют выдавать своим сотрудникам годовую премию.
8: Не видать нам
13: счастья. Да. Дело в том, что опрос провели среди работодателей, и они говорят, нет, в этом году очень плохой финансовый год, поэтому вот 47% руководителей сказали, что нет, годовой премии не будет. Около 20% пока такое решение не приняли, говорят, будем смотреть уже по итогам года, ближе
9: ну, значит, там, к концу декабря, да, премировать весь свой коллектив намерено 22% работодателей. Еще 10% работодателей премируют только часть сотрудников. То есть тех, кого посчитают нужным, у кого там хорошие показатели за год будут. Но дело в том, что главный фактор, как раз то, о чем я и говорила, для принятия решения о премировании, это все-таки финансовые результаты компании. Его назвали 60% работодателей. Ну, когда спросили, ну, может быть, это может там премия мотивировать ваших сотрудников, удержать сотрудников в компании.
8: В конце концов, счастливее сделать, как вот в этом исследовании. Да,
9: да. А на это работодатели все сказали, что, ну, нет. Ни мотивация, ни удержание сотрудников не являются, значит, каким-то решающим фактором для
8: веским
9: того, чтобы...
8: Веским поводом для повышения, даже не повышения, а премирования, да.
9: Да, это все российские работодатели. При этом китаянка, вот, например, подарила своим подчиненным по автомобилю BMW, марки BMW, понимаешь?
8: А я дико извиняюсь, есть номер компании, нет?
9: В Китай адрес... поедешь, да?
8: Поедем.
9: Дело в том, что Нихау, она знаю, говорит, что хорошо. Ей стало жалко, что ее сотрудники мерзнут по пути на работу.
8: Ма хорошая.
9: Угу. В один день хозяйка, значит, этой компании, правда, не говорится, чем эта компания занимается, к сожалению, увидела, как сотрудники едут в плохую погоду на работу на электроскутерах.
8: Вот так.
9: Обнаружила вдруг случайно.
8: Угу.
9: И поэтому захотела наградить лучших из них, не всех, а лучших из них. А вот тебе, понимаешь, и премия.
8: Да, замечательно.
9: Как раз новыми автомобилями. Она отвезла работяг в автосалон BMW и вручила им ключи от новеньких автомобилей. А стоимость каждого автомобиля около 45 тысяч долларов, в пересчете на русские деньги, где-то 3 миллиона 700.
8: С ума сойти. Как ты думаешь, вот такими новостями мы сейчас замотивировали людей, которые едут на работу? Мне кажется, мы их очень разочаровали.
1: Прайс и белый у микрофона.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине Егоза. Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Дин Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек, хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
6: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Даня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
4: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
3: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
4: Ну, началось.
5: Бороться с осенней депрессией россиянам посоветовали с помощью сна и танцев. Академики РАН, между прочим, об этом говорят, рекомендуют осенью разучить простые танцевальные движения, ну или просто хотя бы минут 10 в день двигаться под музыку. Еще заниматься любимым хобби, встречаться с друзьями и соблюдать режим сна. По их словам, такие простые действия помогают бороться со стрессом. А также эти академики советуют меньше времени уделять гаджетам и реже читать негативные новости. Кстати, говорят о том, что 10 минут в день, вот про которые они говорят, про танцы, можно сделать даже на работе. Вот у тебя есть перерыв, 10 минут раз и пошла, ламбада, оп-оп.
6: Ты представляешь взгляды коллег, которые, они, я просто, это что?
5: Да, главное, чтобы бригаду не вызвали, это очень важно, иначе к твоим танцам появится великолепный наряд в виде белой рубашечки.
6: Главное, предупредить, а сейчас танцы, встаешь.
5: А сейчас танцы, да. А сейчас стих. Стало так.
6: Но вот еще говорят ученые, что тишина регенерирует мозг. Пребывать в тишине нужно каждый день не менее 2 часов.
5: Угу. Оттанцевала 10 минут.
6: Да. А потом
5: 2 часа
6: в
5: все.
6: В тишине. Ну как это возможно? Да, на работе точно невозможно. Дело в том, что как раз-таки 2 часа.
5: В чулане закрылась.
6: Да, стимулирует наш мозг на создание новых клеток. В исследовании исследовали животных, значит, во всем этом сажали в разные звуковые среды. Значит, кто-то сидел при музыке, а кто-то слушал просто белый шум, но а кто-то из животных слушал тишину. У той группы, которую поместили в тишину, наблюдался значительный рост новых нейронов в гиппокампе.
5: Ух ты!
6: Эти новые клетки созрели и интегрировались в существующие мозговые цепи в течение недели всего. Вот, говорят, что еще помогает для вот этой генерации новых клеток. Бег, плавание, езда на велосипеде, потому что они поднимают белок для роста нейронов. Глубокий сон. То, что нам не грозит. Говорят, чистит мозг от токсинов. Еда, в которой содержится омега-3, нужно есть еще какие-то ягоды, какие-нибудь. Угу. Нужно пить какао для этого, понимаешь?
5: Ух ты.
6: Ну и новые навыки. Нужно учить новые языки, учиться играть на музыкальных инструментах, какие-то сложные игры.
5: Вот как раз разучить какие-то простые танцевальные движения.
6: Да. И почаще сидеть в тишине и успокаиваться. Я вот думаю, Я не могу сидеть в тишине. Мне нужен постоянно, то есть фоновый
5: шум какой-то. Да, да.
6: Ну, пусть это будет включенный просто телевизор, я не буду его смотреть, но главное, чтобы
5: твой
6: там...
5: гиппокамп тебе не скажет спасибо.
6: Он
5: понимаешь?
6: Нет, просто, видимо, на каком-то подсознательном уровне я не хочу, чтобы у меня новые клетки мозга просыпались.
5: Да, и чтобы гиппокамп вот этот работал хорошо.
6: Да, да, я прямо так, ну,
5: протестую.
6: Очень протестую, видимо, против
7: этого. Цитатник на Карибу Арт.
8: Радио Карибу.
9: Ирония судьбы – это жить в спальном районе и никогда не высыпаться.
7: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
8: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду.

0: 4 8 914 865 2044.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Зомб.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Началось!
1: Улыбчивым женщинам приходится больше работать, чтобы их уважали, показало исследование. Это назвали налогом на дружелюбие. Чем приветливее и эмоциональнее женщина ведет себя на работе, тем чаще окружающие недооценивают ее профессионализм. Думают, что это она, да, сидит, улыбается.

0: хихикает, какая-то, наверное, плохой работник. В итоге приходится...
1: Немножко что-то там...
0: Да, странная какая-то женщина. Зачем ее сюда взяли? В итоге приходится прикладывать больше усилий, чтобы доказать, что за улыбкой скрывается компетентный специалист. Понимаешь, женщины чаще мужчин, говорят еще вдобавок, испытывают боль во всех частях тела. Фактически женщины всю жизнь страдают. И в жизни страдаешь, и на работе страдаешь. Но это ужас какой-то вообще. К таким вот выводам пришли исследователи. Самая, говорят, заметная разница в ощущениях наблюдается при головной, лицевой и боли в животе. Такие, говорят, боли преследуют женщин в молодом, среднем и пожилом возрасте. Ничего не меняется с годами. Поэтому страдать нам всю жизнь. И на работе, и в жизни.
1: Но, говорят же, шоколад очень хорошо поднимает вот это вот всякие...
0: Настроение.
1: Правда, да. Говорят, эффект этот длится не очень долго, но все равно загрустили на работе. Что-то какие-то
0: раз шоколадочку,
1: раз шоколадочку, да, достала из столика, раз кусочек, да, откусила, но при этом еще шоколад и признали спортивным питанием. Мы с тобой,
0: ну, наконец-то,
1: просто, оказывается,
0: на
1: спортсменки.
0: Да. Тяжеловески, я бы сказала.
1: При этом, даже если просто понюхать плитку, понимаешь?
0: Боже.
1: Просто понюхать, ну кто ее просто нюхает, эту шоколадку?
0: Конечно,
1: нужно
0: съесть. Сидишь потом в слюнях,
1: да, на колено. Да, в общем, говорит, даже если понюхать, можно кратно повысить свою силу и выносливость. Самым эффективным спортивным питанием оказался темный шоколад, угу, или даже его запах. С ним всевозможные вот эти качки, значит, бодибилдеры, смогли сделать на 18 повторений больше, чем без шоколада. И это они просто понюхали, заешь.
0: А если дать поесть, так там вообще...
1: Да. Но, правда, говорит, если нюхали молочный шоколад, то всего на 9 повторений больше. При этом какой-то повышенной усталости от нагрузки они совсем даже не заметили. Понимаешь? Mm-hmm. Теперь такие качки в спортзал будут ходить с шоколадкой.
0: Знаешь, да,
1: такие...
0: зачем этот протеин?
1: Да, да,
0: что
1: такие...
0: ли, какой-то спортпит?
1: Понюхали и
0: понюхал
1: как давай
0: шоколадку и погнал со всей силы.
1: Кстати, я сразу вспомнила, что я, у меня же в сумочке шоколадки для нас.
0: Какая прелесть.
1: Сейчас будем спортивно питаться.
0: Да, ну и, кстати, шоколад на завтрак помогает худеть. Исследование показало, что употребление 100 граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения помогает организму активнее сжигать жир и снижает уровень глюкозы в крови. Особенно, говорят, у женщин. Ну, хоть какой-то плюсик нам после всех наших страданий по шоколадочке.
2: Брайс и Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Какой бы ни была погода за окном, в вашем доме всегда будет тепло. Пластиковые окна от компании «Окна Комфорт». Заводское качество по доступной цене, профессиональная установка и гарантия. Всегда в наличии окна на стандартные планировки. Звоните прямо сейчас. 8-914-855-2020. Холодает. Улетите к солнцу. Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство «1001 тур». 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 тур едем в лето.
4: Залог красивой улыбки – здоровые зубы. Клиника Леги Артис оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры Clear Correct, а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65 65 00 65 65 00. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в ЕС разрабатывают план изъятия активов России для Украины. Минпросвещение создаст собственную систему ИИ для образования. Почти каждый пятый россиянин не может провести день без смартфона. Подробности далее. Еврокомиссия изучает идею создания специальной структуры для использования замороженных активов России. Об этом сообщила газета «El País». По ее информации, это будет механизм, который позволит изъять, а затем использовать средства. По данным источников ЕС, это нужно для уменьшения финансовых и юридических рисков для Евроклир и Бельгии, где хранятся активы. Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал, что предложение похоже на плохой банк, но с некоторыми отличиями. Эксперты ЕС считают, что такая мера не является конфискацией, так как Киев якобы вернет деньги после того, как Россия выплатит некие репарации. Минпросвещение планирует создать собственную систему искусственного интеллекта для образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сейчас министерство выбирает технологического партнера для проекта. Кроме того, со следующего учебного года для учеников с 5 по 11 класс станет обязательным курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Отдельные темы по ИИ также включат в программы по информатике, труду, биологии и основам безопасности. Почти каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. При этом две трети участников исследования считают, что спокойно справятся без телефона один день. Еще четверть респондентов заявили, что не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. А определять время по обычным часам со стрелками, наоборот, умеют 95% россиян. Официальный курс доллара на 12 октября составляет 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 97 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
12: Ну, началось. Думаешь, ты ставишь закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет. Ну, началось. Говоришь, накладывая коту еду и будя детей. А всего лишь начался новый день.
13: Так давай начнем его бодро. Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
14: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое
13: фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
4: Ну, началось!
5: Доброе утро.
6: Доброе 9
5: утро. 9:05, солнечный понедельник.
6: Минус 4 за окном.
5: Ну вот зачем ты все это испортила? 12 октября. Вы в Магадане.
6: Ну, в принципе, неудивительно. 12 октября бы уже и положено минус 4.
5: Ну, ладно.
6: И даже, может быть, и больше.
5: А ты в шапочке уже?
6: Неплохо. Нет.
5: И я пока нет.
6: Мне нечего отмораживать, поэтому я могу ходить без шапки.
5: Но все молодцы такие, все ходят в шапочках. Я вот прям смотрю на людей и чувствую какую-то... Ну, почему я без шапочки?
6: Главное, чтобы шапочка была не из фольги.
5: Да.
6: Да.
5: Вообще, врачи говорят, что шапку нужно носить уже, когда плюс 10 уже надо носить шапку. А детям и пожилым людям начинать носить шапку уже при плюс 12.
6: Угу. И вот. В 25 плюс лет обязательно ношение шапочки сразу уже.
5: Всегда.
6: Всегда. Круглосуточно. А как же говорили, ноги должны быть в тепле, а голова в холоде. Предки наши так говорили.
5: Ну, не в том холоде она должна быть. Угу. Для того, чтобы холодным разумом не в прямом
6: смысле. А ноги
5: смысле
6: в тепле в каком тогда должны быть?
5: Ну, в таком, в нормальном тепле.
6: Должны ходить, бежать, а голова должна быть холодной и рассудительной, так?
5: Да.
6: А, как интересно.
5: Да.
6: Вот.
5: Вот, кстати, читаю новости. Китайцы молодцы, конечно. Рассказывал в прошлый раз, что в Китае женщина там своим самым лучшим сотрудником по BMW купила. А вообще в Китае молодые люди сейчас очень модно стало нанимать живых дублеров для того, чтобы освободить себе, значит, время побольше, чтобы было свободного, и какие-то рутинные свои задачи стали, значит, перекидывать на вот этих самых дублеров. Эта тенденция сейчас известна в Китае как экономика замены. Она очень быстро набирает популярность среди потребителей, которые готовы платить за удобство, чтобы повседневные обязанности, значит, скинуть на какого-то другого человека. Говорят, еще в 2000...
6: Как это замечательно звучит.
5: Да, в 2024 году еще это движение началось, и сейчас оно прям очень сильно набирает. Вот некоторые... Дело в том, что вещи, которые дублером этим перекидывают, для меня оказались странными. Вот, например, некоторые пользователи покупают сложные наборы Лего. Ну, вот как люди покупают Лего для того, чтобы сидеть, заниматься, собирать все это, потом увидеть результат своих трудов, когда ты сидишь,
6: или
5: этот конструктор собираешь. Но дело в том, что вот они приобретают, например, сложный набор Лего, но у них нет времени на сборку. И они берут и нанимают за $30
6: человека,
5: который соберет за них Лего. Кайф в чем?
6: Да,
5: тут же в самом процессе,
6: конечно, успокоение же вот это вот приходит, когда ты этой мелкой моторикой вот занимаешься.
5: Конечно.
6: А какой смысл тогда
5: человека
6: нанимать?
5: При этом говорят, в общем, ну, цена зависит от того, что специалист может прийти к тебе домой, у тебя дома собирать этот конструктор. Если где-то удаленно этот специалист находится, то почта ему они отправляют, он присылает собранное.
6: Потрясающе, конечно.
5: А вы меня извините, а зачем вы Лего тогда покупали?
6: Получается, ты не успокоился, еще и вдобавок минус из кошелька.
5: Да, в общем, еще один мужчина предлагает свои услуги, и причем этими услугами пользуются очень хорошо, по замене в спорах.
6: Угу.
5: То есть он нам говорит, что его метод основан на убеждении, ни на какой, ни на агрессии. Он отказывается от просьб, которые там связаны, например, с угрозами, взысканиями долгов, физическими столкновениями. Ну, то есть ему, например, говорит, иди, вот с меня там долг требуют, вот тебе деньги, иди.
6: Да,
5: там,
6: иди разберись.
5: Да, нет, он за такие дела не берется. Где там физическое какое-то столкновение или там долги какие-то, нет, говорит, не берется он за это. А все остальное какие-то, он, ну, вот замены в спорах, он может вместо тебя поспорить, например, в интернетах.
6: Ну, вот это клево. Ты потом не будешь лежать через 5 лет и думать, надо было вот так ответить.
5: Да, он вот
6: потому это... что он за тебя ответит.
5: Да, за деньги, понимаешь?
6: Мне очень нравится.
5: Потом, например, другая женщина, но мне кажется, это даже среди некоторых российских подростков сейчас тоже набирает оборот. Дети хотят, чтобы у них было побольше карманных денег. И, например, они предлагают соседям выносить мусор за деньги, гулять с собаками. Ну, вот женщина тоже вывозит мусор, даже абонемент выписывает на месяц.
6: Ух ты, как здорово!
5: Да.
6: В общем, каждой потом... женщине нужно абонемент на то, чтобы тебе еще посуду помыли.
5: И когда, да, говорит, когда она уже набрала там за 3 дня набрала сразу 20 клиентов на абонемент,
6: великолепно,
5: на вывоз мусора, она решила расширить спектр своих услуг. Теперь она за вас может собрать посылку.
6: Угу.
5: Забрать посылку тоже может. Может прийти кормить кошек ваших, если да, вы на работе или это там на время каких-то выходных или праздников уезжаете. То есть сейчас у нее не только мусор, а вот посылочки забрать, собрать, кошечек покормить, понимаешь?
6: Прекрасно.
5: Общем, прекрасно.
6: Я вот могла бы тоже подработать, знаешь, если вот так вот заказали что-нибудь на всяких вот этих вот сайтах прекрасных, ага, интернет-магазин, и не хотите забирать, но он оплачен, главное, ага, я могу забрать. И все. Просто забрать, и все.
5: Потом предлагаются услуги для тех, кто там в очереди в популярных ресторанах. Ну, у нас в ЦРС тоже, в крупных городах, я имею в виду, там в Москве, в Питере тоже есть некоторые рестораны популярные, в которые стоят очереди. Никогда этого не понимала, честно говоря. Но это только с моей точки зрения. Кто-то предлагает вот постоять в очереди в ресторан вместо
6: тебя. В поликлинику в очереди нужно постоять. Вот это очень здорово. Да, услуга шикарная. Врачу.
5: Некоторые молодые работники китайские, это же все в Китае происходит, говорят, стали пользоваться услугами, ну, чтобы для них готовили еду. Ну, это практически приходящий повар.
6: Ну, да, да.
5: Вот, $370
6: Можно завести жену, это бесплатно.
5: Да. Или жена. Ты заводишь жену, она заводит повара.
6: Ну, да.
5: 37 тысяч рублей получается в перерасчете, ну, примерно.
6: Угу.
5: И ежедневное домашнее питание вот тебе
6: великолепно
5: приходит, тебе, понимаешь? Ну, в общем, потом что? Можно, женщина одна предлагает услуги для тех, кто не может навестить своих родственников в больнице, принести какие-то подарки там им, все. Угу. Нанимают вот эту женщину. То есть ты не сам приходишь?
6: Сколько профессий, ты посмотри, кошмар.
5: Потом другая женщина приходит на целых 2 часа к пожилым людям. Она угу. включает в себя, значит, вот это тоже оплата. Она мало того, что 2 часа с ними беседует, при этом еще готовит для них, для бабушек, для дедушек. Понимаешь, нет
6: здорово.
5: У тебя возможности к бабушке, к дедушке прийти. Нанимаешь ее,
6: да,
5: она вместо тебя ходит.
6: Ухаживает, ходит.
5: Но дело в том, что... Конечно, все это понятно, на некоторые вещи не то, что не хочется тратить времени, а просто на них иногда нет времени.
6: Нет,
5: да,
6: возможности.
5: На какие-то такие занятия, поэтому нанимают этих самых дублеров. Но дело в том, что говорят психологи, что это может, в общем, есть риск, что вы потеряете возможность наслаждаться жизнью из-за этого.
6: Когда совершенно все дела, которые
5: да,
6: важны,
5: да, да,
6: переходят и, в другие
5: то есть,
6: руки.
5: Потому что, ну, как-то из всего, пусть это мелочи, но из этих мелочей состоит наша жизнь, да,
6: да.
5: И ты там за это заплатил, за это, а в конечном итоге сидишь такой, и вроде как и заняться нечем, и вспомнить нечего, кроме
6: да.
5: работы.
6: Как будто бы грустно даже.
5: Да?
6: Да.
7: Брайс и Белая.
15: Ой.
16: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
17: Адамант не подвел.
18: Мам, здесь посылка от бабушки!
19: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
20: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
21: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
22: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
23: Внимание! В клинике Дантипрофи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Мой». Море Молл, улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса,

0: Это не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
1: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1. Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
3: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 1, ночью до минус 2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 12 октября.
3: Авен.
2: Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды. В остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Финансовая ситуация благоприятна. Можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения.
3: Телец.
2: Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации. Чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявления заботы.
3: Близнецы.
2: Несмотря на некоторые трудности, близнецы сохраняют хорошее настроение и присутствие духа. Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека.
3: Рак.
2: В семейных отношениях ситуация складывается очень сложная. Будьте терпеливы, невозможно решить все возникшие проблемы сразу. Финансовая ситуация неблагоприятна, да и деловые отношения складываются непросто. Однако достичь профессиональных успехов все же возможно. Просто нужно проявить изобретательность и творчески подходить к любому делу.
3: Лев.
2: Настроение львов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику. Спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости.
3: Дева.
2: Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников.
3: Весы.
2: Осторожнее с финансами. Капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Возможны значительные успехи у весов, чья работа связана с разъездами и общением. Порадует встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств.
3: Скорпион.
2: В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения. Ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию. Сегодня ее подсказки будут верными.
3: Стрелец.
2: Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок. Покупки тоже лучше отложить. Близкие люди смогут многое для вас сделать, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям.
3: Козерог.
2: Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды. В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы.
3: Водолей.
2: День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные водолеи найдут способ окрасить его в приятные тона. Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными. В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет. Данная область находится под влиянием позитивных тенденций.
3: Рыбы.
2: Отличный день для прогулок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Прекрасное настроение и высокий жизненный тонус помогут вам наполнить этот день приятными впечатлениями. Хорошо пройдут вечеринки, можно принимать гостей и наносить визиты знакомым.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Понедельник. День недели, который не виноват, что у тебя плохая работа и скучная жизнь.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы! Ну, началось!
8: Ух! 12 октября. Сегодня в народном календаре этот день отмечен как день Феофана Милостивого.
9: О!
8: Что можно делать, чего делать нельзя сегодня? Важно проявлять заботу о бедных и помогать всем, кто нуждается в поддержке. Тогда добрые поступки обязательно вернутся к вам сторицей.
9: Угу.
8: Запрещается сплетничать.
9: Ух ты!
8: Угу.
9: Черным по белу прям, да?
8: Нельзя обижать других, нельзя злиться, клеветать, распространять негатив, между прочим.
9: А что, иначе... а чем мы будем заниматься сегодня тогда?
8: Иначе все плохое может вернуться с бедами и болезнями.
9: Звучало как план на день вообще.
8: Лучше не рассказывать окружающим о своих планах сегодня, потому что задуманное может не осуществиться. Нельзя отказывать в помощи милостыне нуждающимся, иначе, согласно поверью, святой Феофан может затаить обиду. Но не стоит самому поднимать найденные на улице или на полу деньги. Так что проходим мимо, если денежку видим где-то валяющуюся.
9: Да.
8: Также нежелательно давать в долг или занимать самим, чтобы не столкнуться в ближайшее время с денежными трудностями. В общем, вокруг денег сегодня как-то весь день крутится, понимаешь? Но этот день благоприятен для легкого отдыха, веселья, теплых встреч с друзьями в понедельник.
9: Как будто бы Шаляпин Прохор писал, да?
8: Как будто бы вообще не для того дня недели.
9: Да.
8: Полезно посетить баню, сауну. Можно просто принять ванну, выпить чашку.
9: Какой сегодня должен быть такой понедельник на чили, на расслабоне, да?
8: Да? В общем, поможет все это укрепить здоровье и улучшить настроение. Но не рекомендуется употреблять алкоголь.
9: Угу.
8: Особенно в больших количествах.
9: В понедельник.
8: В понедельник, кто его принимает. По приметам, это может привести к серьезным неприятностям и потере самоконтроля.
9: А нам такое не надо.
8: Нельзя сегодня с женщинам брать в руки иголки.
9: Угу.
8: Потому что можно уколоть пальцы, а ранки будут долго заживать.
9: А я думала, как в сказке, уснешь вечным сном, пока поцелуй любви не разбудит тебя.
8: Не рекомендуется начинать романтические отношения сегодня. На свидание тоже не надо, никаких свиданий. Важные встречи тоже лучше отложить, иначе вот этот вот союз может оказаться недолговечным. Так что, девочки, сегодня без вот этого вот всего.
9: Без свиданий.
8: Работаем просто, понедельник.
9: В конце концов, потом ванну приняла и спать.
8: Хватит. Вот план на день.
9: Да, великолепно.
8: Так, народные приметы. Если ночью хорошо видны звезды, осень будет сухой.
9: В основном ночью звезды увидеть мешают веки, которые закрыты.
8: Раскаты грома предвещают малоснежную зиму. Пасмурное небо.
9: Нет, у нас
8: не
9: нет.
8: Пасма.
9: Нет.
8: Вообще сулит солнечную погоду в конце осени.
9: Угу.
8: Вечерний туман. Ну, навряд ли. Но вообще он считается признаком того, что заморозков пока не будет. Да, конечно, минус 5. Если с березы уже опали листья, зима ожидается теплой.
9: Кстати,
8: листья.
9: Ты обещала посмотреть березы.
8: Упали.
9: Упали?
8: Да. Я обещала, я посмотрела. Легче от этого стало кому-то?
9: Не стало.
8: Не стало.
9: Но я тебе говорила тогда, что можно их обратно как-нибудь, ты там приклей листья. чтобы у нас прогноз был хороший.
8: Но зато видишь, вот опали, значит, теплая зима будет.
9: Ну ладно, тогда ладно, опали и опали.
8: Так, гастролог-таролог. Название даты переводится с китайского как «получение». Это, конечно, один из любимых вариантов развития событий. Видишь, народный календарь все про денежки. Вот астрология тоже. Получение, получать денежки.
9: Ой, хорошо было бы.
8: Звезды рекомендуют заниматься делами, в которых вы можете увидеть или потрогать результат своих действий.
9: Класс.
8: Благоприятно завершать сделку, получать оплату за выполненную работу, напоминать о возврате долга или слышать волшебные звуки оповещения о любых денежных переводах.
9: Угу.
8: Считается, что вся энергия, которая потрачена в этот день, вернется чуть позже в двойном объеме. Поэтому энергию сегодня тратим усиленно. Угу. В общем, отличная новость для тех, кто сдерживался из последних сил и ждал звездного благословения и небольшой профилактический скандал. Говорят, час настал. Но тут видишь тоже, народный календарь говорит нельзя.
9: Да.
8: А астрология говорит наоборот, сегодня самый такой день.
9: Мы в таких случаях говорим всегда, нужно верить тому, куда душа лежит. Да?
8: Ну да.
9: Да. Хочешь астрологам, хочешь народному календарю.
8: Вот пишет астролог, что в эту дату можно смело отстаивать свое мнение, добиваться справедливости, не миндальничать со всевозможными хамами, если они встретятся на вашем пути. В общем, но главное правило выяснения отношений сегодня – вы должны быть на 100% уверены в своей правоте. И по возможности все-таки избегать нецензурщины и каких-то прямых оскорблений.
9: В руках себя придется держать.
8: Как-то да.
9: Да.
8: Контролировать, по крайней мере. В такой день нежелательно начинать дела, в которых есть чуткие сроки работы или жесткие санкции на срыв графика. Будьте готовы к тому, что ваш проект затянется. Если сегодня вы такой начнете какое-то дело, которое сроками определенными, значит, ограничено. Не стоит испытывать судьбу бабушкиными рецептами и обтираниями от любого недуга. Не подходит. Почему именно вот это? В общем, нельзя прекращать лечение после первых признаков улучшения. Крайне важно полностью избавиться от болезни, если вдруг сейчас вы болеете, на больничном сидите. Лениться в этот день нельзя. Считается, что нерастраченная энергия закиснет в теле человека и негативно скажется на самочувствие.
9: Сквасилась такая.
8: Быки сегодня, те, кто родился в год быка, дождались своего астрологического выходного и могут полностью расслабиться.
9: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
10: Понедельник – отличный повод что-нибудь понеделать.
5: Ой, реклама.
3: Реклама на радио Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
3: Телефон рекламной службы 65 единиц.
11: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
12: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
11: Ясно.
12: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
11: Понятно.
12: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
13: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
14: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
15: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
16: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особая атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть, а рискнуть можно только в Чикаго.
18: Welcome to Chicago. Работаем с 6 утра до 3 часов ночи. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
19: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
20: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
21: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
22: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
23: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
24: Тотальная свежесть на Карибу.
25: Зомб с салютами.
26: От

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Вышел за хлебом. Угу. Вышел на 28 лет. Я почему-то тут, я
2: да,
1: не знаю,
2: всегда сп... мой отец так ушел, да?
1: Мой нет, слава богу. В общем, британец отправился в кругосветное путешествие, уже завершает его спустя 28 лет. 28 лет! 28!
2: Я даже представить не могу.
1: Человек занимался тем, что отправился пешком в кругосветку. 28...
2: Это я с вообще... ума сойти, 28 лет идти. Я, в принципе, 10 тысяч шагов пройти для меня сложно.
1: То есть он не психанул, не развернулся за эти 28 лет ни разу. Он просто встал и пошел, понимаешь?
2: Это
1: как?
2: С ума
1: что?
2: Сойти. Это
1: вот
2: даже
1: вышел,
2: комментировать сложно.
1: Вышел, да, вышел он из дома в 1998 году.
2: Ты можешь представить, вышел из дома.
1: Я тебе говорю, вышел.
2: Я так звоню, я такая, я из дома 10 минут назад вышла, сейчас доехать.
1: Я вышел из дома в 98 году.
2: Как
1: это?
2: Это
1: невообразимо.
2: С ума сойти.
1: 56 ему сейчас получается.
2: А он все идет или он вернулся наконец-то?
1: Он уже возвращается.
2: Это кто-то его так достал дома,
1: да,
2: что он вышел в 98-м году.
1: Вот отправился он в путь из Чили. За это время преодолел около 50 тысяч километров, прошел через 29 стран.
2: С ума сойти.
1: И на данный момент уже добрался до Великобритании. У него было два принципиальных правила.
2: Угу.
1: При этом не пользоваться транспортом. То есть пешком, ты понимаешь?
2: Да это как? Это что за сверхчеловек такой?
1: И не возвращаться домой, пока не доберется туда пешком, понимаешь?
2: У самурая нет цели, да, есть только путь.
1: Да. Говорят, теперь ему, он уже в Великобритании, теперь ему осталось дойти только до родного города, чтобы завершить путешествие. Но мне при этом крайне интересно, надо все-таки полазить, почитать, поискать побольше информации. А он все 28 лет, простите, на что жил?
2: Да, кстати.
1: Ну, видимо, какие-то подработки единоразовые или что, ну, где-то там за еду.
2: Попить, поесть, знаешь, нужно же как-то.
1: Это вообще 28 лет.
2: И просто идти. 28 лет. А интересно еще, а обратно как возвращаться? Еще 28 лет, чтобы весь путь обратно пройти? Или обратно он такой, не, тут я на маршрутке. Я устал идти, я шел 28 лет. В этот раз все.
1: Слушай, какой упертый человек, ты представляешь?
2: Да. Ну, я не знаю.
1: Ну, хорошо, вернулся. Вот сейчас ему 56. Вот вернулся он домой. И что? Да, рабочих, ну, навыков каких-то, ну, есть у него профессия, но, ну, может, есть какая-то к 28
2: У него годам, очень классные икры зато.
1: Да. Ну, то есть, вот он сейчас какое себе применение найдет? На работу кто его возьмет? У него даже стажа нет.
2: Ну, да.
1: Или там как-то по-другому,
2: может быть,
1: в Великобритании.
2: Он каким-нибудь... Не знаю.
1: Или он теперь всю жизнь будет рассказывать ходить. О том, как он ходил 28 лет?
2: Или заходит такой, а там жена сидит. Вернулся, я не договорила. И он такой, нет, я снова пошел.
1: И возвращается с булкой хлеба. Ты за хлебом ходил?
2: Если его начать пилить, он снова может уйти. Надо быть аккуратнее. Столько идти. 28 лет.
1: Упорство какое у человека.
2: С ума сойти.

0: Да, но мне кажется, правда, его кто-то выбесил дома, что он решил настолько вот кардинально, столько идти. Как... И мне кажется, вот он шел до тех пор, пока перестал слышать голос того, кто его дома бесил. Знаешь, ему вслед еще кричали. 27 лет. На 28-м году он перестал слышать.
1: Ты представляешь, какой колоссальный опыт, сколько он стран увидел, сколько всего, сколько людей на своем пути он встретил.
0: А он же где-то ночевал. Так интересно, конечно.
1: Я говорю, надо поискать точную информацию, потому что, ну, как бы в новостях, во многих новостях я встречала вот это, но чтобы это полностью супер, почитать, это где там, почему он психанул в конце концов.
0: Я мечтаю на пенсии психануть тоже и в какое-то кругосветное путешествие отправиться на корабле только.
1: Очень знаешь, дорого заешь.
0: Да. А помнишь, мы даже рассказывали, женщина одна продала, значит, свою недвижимость для того, чтобы в кругосветное путешествие на 11 лет пуститься. Здорово, по-моему, классно. Ну, а вот если вас что-то сильно взбесило в понедельник такое, конечно, тоже возможно. Психологи выкатили лайфхак, который должен помочь. Можно идти не вперед, а наоборот. Походите спиной вперед. Mm-hmm. То есть, поняла, да? Наоборот, да, спиной вперед. Как говорят специалисты, если изменить то, как ты двигаешься, ты изменишь то, как мозг воспринимает происходящее. Всего одной минуты достаточно походить спиной вперед, чтобы разорвать цикл переживаний. Ну, а вечером, чтобы совсем убрать все тревоги из своего сознания и подсознания, нужно пойти в ванну, накрыться большим махровым полотенцем и принять в нем душ. Это, говорят, такая телесная практика для расслабления, снятия тревожности и стресса. А намокшее тяжелое полотенце создает эффект сенсорного утяжелителя, как вот тяжелое одеяло,
1: да,
0: например.
1: Блин, это неприятно.
0: А откуда мы знаем? Мы же
1: мне
0: не
1: кажется
0: знаем.
1: Неприятно, вот чисто, ну, по тактильным ощущениям.
0: Мокрое полотенце,
1: да, на тебе.
0: Но тебе же не надо им тереться. Вот, ты просто сел, накрылся полотенцем.
1: Оно неприятно вот коже.
0: Ну, видишь, это психологи такие советы раздают. Может быть, и правда работает.
1: Ну, тогда надо попробовать, чтобы понять.
0: Спиной вперед идем 28 лет.
2: Брайси белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8 914 101 1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
4: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
5: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
4: Все просто с «Магадан Энерго».
6: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.

0: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Wall Street Journal заявила о полной деградации отношений Трампа и Зеленского. Минтруд подвел итоги назначения семейной налоговой выплаты. Работодатели пересматривают планы на годовые премии. Подробности далее. Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским находятся сейчас на низшей с зимы 2025 года точке. Об этом пишет The Wall Street Journal. Тогда причиной ухудшения уровня контактов США и Украины стала перепалка Зеленского и Трампа в овальном кабинете вскоре после возвращения последнего в Белый дом, напоминает издание. По мнению газеты, нынешнее поведение Зеленского и его нападки на Трампа в публичном пространстве рискуют подорвать 18 месяцев усилий Европы по убеждению президента США сохранять поддержку Украины и давление на Россию. Заявления на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за 4 дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Косяков. По его словам, почти все обращения обработали в установленный срок – до 10 дней. В этом году выплату получили более 1,5 миллиона родителей, в семьях которых растут почти 3,5 миллиона детей. Средний размер поддержки превысил 30 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября. В Общественной палате уже предложили продлить срок приема заявок до декабря или Нового года, чтобы те, кто еще не знает о новом инструменте и не успели в нем разорваться, могли воспользоваться этой мерой поддержки. Почти 47% опрошенных компаний не планируют выплачивать сотрудникам годовую премию. Такие данные приводит Forbes. Еще около 20% пока не приняли решение. Премировать весь коллектив намерены 22% респондентов, а только часть сотрудников – около 10%. Главный фактор для принятия решения – финансовые результаты компании за год. Его назвали почти 60%. О мотивации и удержании сотрудников респонденты вспоминали заметно реже. Официальный курс доллара на 12 октября составляет 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 97 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Сплетничная.
10: Сплетничная.
9: Сплетничная.
11: Так, ну сплетничная. Что?
12: А нам же запрещено было. Я только сейчас вспомнила. Вот оно что. А я и думаю, почему у меня новости нигде не грузятся.
11: Но
12: это знак свыше был, понимаешь? Арменку из «Реальных пацанов» обязали возместить 139 миллионов рублей. Он получил штраф из-за нарушения правил использования недр. Пермский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с актера и теперь уже предпринимателя. Актер Армен Бежанян, его зовут. Его горнодобывающее предприятие обвинили в незаконной добыче 301 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси. С обвинением актер, конечно, не согласен, говорят, будут подавать они все-таки апелляцию, но 139 миллионов рублей, это конечно...
11: Это прям что-то я как-то немножко...
12: А теперь еще и так не вяжется, да, Арменка из «Реальных пацанов». А вот 139 миллионов рублей теперь задолженность вот такая. Да.
11: Так, Мона и Наваи договорились пожениться... Если не найдут себе пару.
12: Да.
11: Певица после расставания с Эльдаром Джараховым заключила с рэпером необычный договор. Вот что она сама говорит. Мы, когда вышли из отношений, мы сказали, ну, чего-то вообще ничего не клеится. Короче, если мы не женимся, замуж не выйдем, то давай друг с другом.
12: Помнится, такая договоренность была и у Батрудинова с...
11: Да?
12: Да, с нелюбимой нашей...
11: Ну, в общем, рассказывает Мона про Новоигорь. А он говорит, ну давай. Поэтому, ну ничего, следующий альбом про меня. Все нормально, да, призналась она. Значит, также Мона вступилась за Наваи на фоне обсуждения его расставания с Анастасией Мироновой. Певица заявила, что со стороны артиста измен не было. А вот после разрыва он искал бывшую девушку и в любимых местах, и среди прохожих. А сама, кстати, Анастасия Миронова буквально несколько дней всего побыла без отношений. То есть только она рассталась с Наваи, у нее уже там новый молодой человек появился. Честно говоря, я не совсем в курсе про Анастасию Миронову. Я знаю только, что она блогер какая-то. И она очень провокационные фотографии всегда выкладывает свои. Что где-то сидит в туалете, там еще что-то, какие-то вот это...
12: Трэш-блогерство какое-то, да?
11: Ну,
12: такое?
11: Как-то вот она любит вот это вот все. А потом был... Недавно скандал большой, у нее есть какой-то свой бренд по, с ароматами. Это там и диффузоры дома, для дома, запахи и духи. Я не помню, как уже называется ее этот бренд с парфюмами, она выпускает. И дело в том, что для рекламных кампаний именно своей парфюмерии она тоже выбирает очень такие рискованные фотографии, выкладывает. И буквально в прошлом месяце прям, ну, был скандал по этому поводу, что очень... как бы пытались ее отменить даже из-за этих. И она, конечно, в сети все пишут, что она очень странная. Это Анастасия Миронова, и как Наваи, ну, давай скажем,
12: король так, драмы, вот это
11: вляпался в это во все. Он, значит, там писал про нее песни. У них такая там романтичная якобы история была любви, отношений. А она его после... ну, как бы в завершении отношений очень сильно прям стебала в сети. Типа в трете, по-моему, там была какая-то ветка, что сделали ваши бывшие такого кринжового. Она написала: «Мой мне песни посвящал и посвящает до сих пор». Ну, в общем, тоже ее из-за этого осуждали.
12: Конечно,
11: ну, зачем ты тогда прочитаешь?
12: Жутко и жестко,
11: поэтому,
12: конечно.
11: Да. Вот видишь, теперь с Моной договорились. Если не женятся.
12: Следующий альбом про меня, да, вот это шикарно.
11: 67-летний Дебров хотел бы снова стать папой.
12: Вот
11: не опасается, говорит, быть отцом в зрелом возрасте. По его словам, он готов решиться на это даже после 80. Действительно, да?
12: Ну, конечно.
11: Не тебе же воспитывать этого ребенка, да?
12: Да.
11: Если мне кто-нибудь скажет: чувак, доживешь до 80-88 лет, только должен будешь родить, то я готов. Я с удовольствием. Это одно удовольствие. Мне нравится.
12: Конечно.
11: Мужчины, которые говорят: фу, ребенок — это просто сплошное удовольствие.
12: Великолепно, конечно. Не ты же вынашиваешь, потом ночами не спишь, а так все замечательно.
11: К сожалению, да. У Деброва уже есть 5 детей от 3 разных браков. От первого союза у него есть взрослый сын Денис, от второго дочь Лада, которая уже сделала шоумена дедушкой. Но вот в браке с Полиной Дебровой у него 3 сыновей: Александр, Федор и Илья. Так что хочет еще. Видишь, какой...
12: Вообще, ты
11: посмотри.
12: Наталья Водянова задолжала 1 миллиард рублей по кредитам. После свадьбы с сыном Бернара Арно модель сама решилась на покупку и обустройство роскошного особняка во Франции. Первый кредит она оформила еще в 2020 году и вплоть до 2023 брала миллионы евро в банке, чтобы жить как раз-таки в этом семейном большом поместье. В итоге сейчас набежало 1 миллиард 300 миллионов рублей. И еще 182 миллиона потрачены на ремонт. Гасить долг Водянова начала недавно, в конце марта 2025 года. И пока что из всей этой невероятно огромной суммы внесено всего лишь 3,5 миллиона рублей. Это просто капля в море. 1 миллиард 300 миллионов – это только покупка дома, и 182 миллиона ремонт. Погасили 3,5. Это, конечно, я говорю, такие...
11: Что за цифры вообще?
12: Это какие-то... суммы какие-то вообще... Я даже представить их не могу, они даже не укладываются где-то в голове. Но я все равно понимаю, что на фоне основной, да, покупки этого дома плюс ремонта 3,5 миллиона всего лишь внесено с прошлого года. Это, конечно... С ума сойти.
11: И мы такие с Наташкой: господи, слава богу, мы успели вовремя взять ипотеку.
12: Да. На 20 лет, так здорово, так приятно.
9: Они блондинки, им можно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8 914 858 66 69.
3: Дин Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Салон Art Facade. Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Качество, вменяемая цена, приятный сервис, замеры стен, быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
8: Холодает? Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство «1001 Тур». 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина, 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
9: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

По данным синоптиков, 12 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 5 градусов мороза, ночью до минус 7. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 4.

0: холоду. В Магадане облачно с прояснениями. Температура днем до +1, ночью до -2. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Сплетничная.
4: Сплетничная.
3: Сплетничная.
5: 36-летняя Нюша. Представь, Нюша уже 36.
6: 36 лет.
5: С ума сойти.
6: Да,
5: она очень красивая.
6: Угу.
5: В общем, призналась, что больше не хочет быть Нюшей.
6: О, вот те нате.
5: Да?
6: О, как.
5: Это, знаешь, Нюша из смешариков выдохнула в этот момент.
6: Да.
5: Наконец-то.
6: Не надо будет делить это имя с кем-то еще.
5: Да, в общем, она намерена вернуть себе имя, которое получила при рождении.
6: А как ее вообще зовут?
5: Аня.
6: Аня?
5: Да.
6: Пусть будет Нюшей.
5: Почему?
6: Аня.
5: Но
6: как-то не вяжется уже с ней. Уже привычка выработалась с ней.
5: Да, дело в том, что она на Нюше это стало в начале своего творческого пути. У нее даже в паспорте написано теперь, что она Нюша.
6: А, даже так? Вот это да.
5: Ну и, в общем, что она теперь говорит? Я говорила раньше, что не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей, потому что я же официально в паспорте Нюша поменяла имя в 17 лет. В паспорте.
6: Вот это да.
5: А сейчас пришло время. Я понимаю, что я хочу имя Анна снова.
6: Угу.
5: Ну вот, говорят, что, видимо, скоро начнется в жизни артистки новая эра. Ну, и что она из этого прям лучше петь будет?
6: Не знаю.
5: Я тоже не знаю.
6: Она еще и, оказывается, Владимировна.
5: Нюша
6: будет выходить
5: Владимиров.
6: Анна Владимировна. Не говори, что мы опоздали. Да, такая Анна Владимировна.
5: Рудковская строит 5-звездочный отель для русской знати.
6: Да моя ты хорошая. Ну, вообще.
5: В общем, вышла такая к журналистам с сумочкой Dior, понимаешь, за 530 тысяч рублей. И рассказала вот о том, что она строит бутик-отель для особенных гостей. Вот что рассказывает. Полностью с антикварной мебелью. Будет всего 5-6 арт-объектов нашего времени, все остальное будет винтаж 19-го. Да, и начало 20 века. Это большая коллекция нашего с Женей антиквариата, который мы собирали на протяжении 20 лет нашего союза.
6: Угу.
5: Я хочу сделать отель, где гости приезжают, окунаются в эпоху того времени, ложатся на кровати с пуховыми перинами. Смотри, а пуховые перины будут тоже антикварные?
6: Тоже, которым 20 лет, да?
5: Да, нет, конца 19-го, начала 20 века. Знаешь, с клопами того же века, понимаешь, с этими сапрофитами, которые живут в натуральных подушках и перинах, понимаешь, вот это вот все.
6: Ой, да, надо задуматься об этом. Сразу начинают эти бежать по телу мурашки.
5: Вообще, мы как-то ездили в отпуск, там еще и подростком была, мы ездили к родственникам в Краснодарский край. Представляешь, при вот этой жаре краснодарской я спала в этих пуховых перинах. Это же жуть. Нет, это очень мягко, это очень приятно. Так, пуховая перина,
6: если об этом не
5: одеяло сверху, да. Но потом, подросткам-то, конечно, чего, приколдесно. Во-первых, жарко очень сильно, конечно же. Вот. А во-вторых, когда ты узнаешь о том, сколько там
6: всякой нечисти обитает.
5: А тут, понимаешь, антикварные, там, пуховые перины.
6: Да.
5: Ну, в общем, говорит, вся обстановка будет от отеля. Середина и конец 19 века. Это все Яна говорит. Нет, это дореволюционная Россия. Я принципиально не хочу телевизоров. Я даже против холодильников.
6: Ух ты.
5: Вы меня извините.
6: Я дико извиняюсь, а как?
5: Не знаю.
6: А как? Как этот колымский холодильник за окошком?
5: Или в погребе?
6: Да.
5: мяско хранить будет. Даже не знаю.
6: Для отеля это интересно.
5: И я очень хочу забрать у всех телефоны. Ты понимаешь, такая вот.
6: Слушай, мне не нравится уже эта обстановка. Да. Но
5: тебя туда
6: старинного
5: не позовут, у тебя денег
6: отеля,
5: не хватит.
6: Отеля, где
5: Господи.
6: У тебя отберут телефон.
5: Там нету холодильника. Непонятно, какой свежести продукт.
6: Закрой двери на стальные вот эти ставни.
5: Да, да.
6: И все.
5: Задвижки вот такие.
6: Да, да, вот эти. Да. Окна вот так захлопнутся. И что там будет происходить? Я не знаю. Там и Плющенко по кругу крутится. Вот это вечеринка.
5: Еще ладно, а если сын их вот это...
6: Вместе с сыном.
5: Буратинка. А сын нет, он же теперь гражданин Азербайджана. Он не будет крутиться.
6: Тогда Плющенко будет крутиться.
5: Он там в Азербайджане крутится. В общем, дальше что он рассказывает. Хочется погрузить в атмосферу русской знати каждого, кто имеет такое желание. Имеешь желание?
6: Не имею.
5: Ну, слава богу. Невозможно будет просто попасть туда с улицы.
6: Ну, вообще, мне нравятся такие, понимаешь, высказывания.
5: Ну, Московская такая, она, конечно, да. Должен быть звонок другу. То есть через знакомых все это, понимаешь?
6: Да, да.
5: Цена на пребывание в отеле, где будет всего 13 номеров, по словам Яны, заоблачными не будут. Все по прайсу 5 звезд в Москве. Ну, буквально копейки, понимаешь?
6: Какие-то там, подумаешь, 1,2 миллиона.
5: То есть я свои деньги должна буду заплатить для того, чтобы спать на вот этих...
6: старинных...
5: не пивых, очень хорошо пахнущих пуховых перинах.
6: А какой обед тебя ждет без холодильника?
5: Без смартфона.
6: Без смартфона.
5: За свои деньги все это, ты понимаешь?
6: Как будто бы вообще-то жутковато.
5: Не поедем мы туда,
6: не поедем, да. Нежели богатые, вот не надо начинать.
4: Ну, началось.
2: Карибатека. Карибатека.
6: Карибатека.
5: Это, знаешь, как будто бы нас тут кто-то туда звал вообще, да?
6: Да, да, такие интересные тоже.
5: Да. Ну что, карибатека началась у нас прямо сейчас. Что значит карибатека? Угу. Ну, вы можете зайти в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось. И под любой картиночкой, желательно под последнюю, ну, можете под любой абсолютно, но мы не особо наставим, заказать у нас песню, которую хотите услышать на нашей волне. Мы вместе с вами с удовольствием эту песню послушаем, так что вперед, нет никаких препятствий.
6: А есть ли у тебя-то какие-то?
5: Я пока нет.
6: Вот так вот.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
7: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». «S-Motors». Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Зомб с салютами.
13: А ты?